Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай, ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
1: Ему мы доверяем.
0: Да, Вадимка Данилин.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

«Что было раньше?». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамбарат». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
1: По будням на новом радио. Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.

0: Реклама.
1: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
3: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
3: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
3: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
4: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: радио.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на миллион.фишкасуши.ру. Возрастное ограничение 18+.
7: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Я хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Алиса.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
13: Новое радио.
14: Новое радио.
13: Новое радио.

0: реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.
1: Грандиозное водное событие! На зависть Нептуну и Посейдону! Новое радио представляет «Сапфест 2.0». Сплав на сапах от малых чижей до пляжа «Титаник». Костюмированный сап-парад. Соревнования по скоростной гребле на сапах. Главный приз – бочка бензина. Большая развлекательная программа. Фестиваль красок, пенная дискотека, мощный опен-эйр и подарки от партнеров проекта и нового радио. 4 июля с 11 часов. Регистрация и подробности в группе ВК «Новое радио Киров». 0+.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат
3: детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
7: Хорошо бы садик был рядом с домом.
6: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
7: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
6: Ой, а еще свой пруд с набережной.
7: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
8: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
9: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Новое — это вот это.

0: радио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Новое радио.
1: А где 1 плюс 1? А где 1 плюс 1? А 1-1? 1 плюс 1 где? Ну, примерно вот такие вот вопросы сейчас в наших социальных сетях. Где-где? Давайте думать, где они могут быть во второй день своего месячного отпуска. Пока здесь с тобой, Вадим Данилин, на ближайшие 7 часов. Привет всем!

Много всего интересного должно было быть в этом месте, но новый рабочий график внес свои коррективы, конечно же, в это во всем. Да, напомню, если ты скучаешь по эфирам 1 плюс 1, для тебя есть наше новое приложение, которое называется Radio Hub. С категорией 12+, стабильный поток, фоновая работа. И, конечно же, там имеются записи эфиров не только утреннего шоу, но даже и вечернего. Поэтому, если тебе скучно, хотя я тебе сейчас представляю новинку из нового альбома Мадонны, который называется «School». Я уверен, что ты не слышал. Буду удивлять тебя музыкой. Если тебе будет скучно, скачивай Radio Hub в своем магазине приложений категории 12+, и слушай эфиры 1 плюс 1 там записи. Мадонна, «School». Премьера. Алиса, громкость 10.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.newradio.ru.
2: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эльма, Антоний, Мона, суперхит, суперхит Зари, красивые в эфире нового. Я же вышел в эфир просто напомнить исключительно по-быстрому, что мы вчера посоветовались, и я решил, что темы на август месяц будете создавать вы, а не я. Обсуждать-то надо что-то, не просто же музыку слушать. Хотя, ты знаешь, мне кажется, нон-стопом суперхиты, суперновинки было бы куда красивее. Но нет, давайте обсуждать все-таки. Темы задаете вы, поэтому welcome в наши социальные сети срочно, в наш мессенджер. Оставляйте свои темы, что вас волнует. Выберем самую лучшую и будем обсуждать. Звонки принимать, веселиться и всякое такое.
1: Здорово, ребятушки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске.
2: Данилка Вадимин в эфире.
1: Оставляем его.
3: Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
2: Так это для усмешнения.
4: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
5: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Бам-бам, экономисты проснулись вместе с тобой и выкатили утверждение, как можно разбогатеть, причем быстро и без последствий. Итак, чтобы разбогатеть, достаточно положить на вклад от 34 до 47 миллионов рублей и каждый месяц получать по 400 тысяч рублей. Именно с этой суммы в России начинается богатство. Откуда взять 34 миллиона рублей, экономисты не сообщили. Ты знаешь, буквально 3 рублей не хватает. А так был бы уже, наверное, богатым, получал свои 400 тысяч ежемесячно и был бы офлайн, ушел бы в офлайн. А пока приходится работать. Привет таким же, скоро продолжим.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Новое радио.

Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить тебя в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пусть.

0: Немига пойдем в кино вместе с Наваи, суперхит в эфире Нова. Итальянцы теперь официально берут отпуск по уходу за питомцем. Пока весь мир спорит, считать ли кошку членом семьи, в Италии это уже прописано в законе. Если ваше домашнее животное заболело, вы вполне можете остаться дома и не ходить на работу. Теперь несколько дней в году можно взять выходные по справке от ветеринара. Когда у нас такое ведут, а? Хотелось бы, конечно, пару-тройку дней в году, ну, хотя бы вот так, знаешь, плюсом отдохнуть немного. Но нет же. Привет всем, кто сейчас мчит на работу, кто сидит на работе, Дальнему Востоку отдельного. Хотел сказать, добрый вечер традиционно. Какой там? Нет, там добрый день.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Дорога к ухоженному саду начинается здесь.
4: В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Рекламная служба Нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: В Корее выпустили раздвижную кровать специально для пар, которые уже долгое время живут вместе. Это все новости к данной минуте. Продолжаем просыпаться под суперхиты, суперновинки Нового радио. Много интересного в новом-на-новом. Обещаю тебе, я Вадим Данилин. Сейчас уже и тему подготовил специальную. У нас просто ЧП случилось в офисе. Сейчас через песню расскажу, о чем я.

Егор Крид и Артик и Асти. Суперхит «Карма» в эфире нового. Мне бы, кстати, по поводу Егора Крида новость очень интересная. Давайте начнем так, с Вани Дмитриенко. Ваня Дмитриенко на днях стал самым молодым артистом в истории России, который собрал полные лужники. Он сделал это в 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Официальный результат зафиксирован в книге рекордов России. Концерт Вани Дмитриенко в лужниках посетили 70 тысяч человек. Я смотрел вот это вот все. Это просто что-то невероятное, масштабное. Ваня просто талантище, молодой талантище. Вот, а при чем здесь Егор Крид? Ты спросишь. А потому что предыдущий рекорд был у Егора Крида. Да, теперь Егор Крид на втором месте, Ваня Дмитриенко на первом. Мне кажется, теперь Севиль нужно петь какую-нибудь песню с Ваней Дмитриенко. Ну ладно, не об этом сейчас. Мне бы очень, конечно, хотелось сейчас обсудить ту самую корейскую кровать, которая раздвигается и из одной делается две специально для пар, которые уже долгое время живут вместе. Но не об этом сейчас. Тут просто случай у нас в офисе произошел. Я позже расскажу. Сегодня утром об этом узнал. Вот. И хотелось бы поговорить. Знаешь, поговорить о странных правилах на работе. Вот на твоей работе, возможно, у твоих друзей они очень сильно удивлялись тому, что у них на работе творится такая вот какая-то дичь. Возможно, распорядок, условия и все прочее отличается от обычного графика и так далее. Вот. Вопрос случился после одного поста девушки в интернете, которая написала, говорит, она устроилась на работу, все как бы все хорошо, замечательно. Есть выходные дни. Да, как ни странно. Вот, и оказалось, что в эти выходные дни тоже нужно работать. И она очень удивилась, когда ей написали, а ты где? Она говорит, ой, у меня выходной. Ей ответили, можешь не приходить, ты уволена. А оказалось, что нужно было прийти на работу. Вот я сейчас и хочу узнать. Возможно, у тебя на работе, возможно, у твоих друзей, знакомых и так далее, там сплетни какие-то доносились, есть какие-то странные условия. Давай о них поговорим. Я знаю, что сейчас многие находятся в дороге, поэтому с удовольствием буду принимать не только твои сообщения в наших социальных сетях, но в радио, в нашем мессенджере «Новое радио». Вот. Но также можете голосовым рассказать о своих странных правилах. Будет это анонимно, я не буду говорить от кого, какой город и так далее. Можете рассказать голосовым сообщением про свои странные правила на работе. Давайте послушаем. Очень хочется немного сранья пораньше дичи. Давно у нас не было дичи в эфире. Поэтому давайте. Странные правила на работе.

Конечно, такие оригиналы, Странные правила на работе. Все как один пишут, странным нужно работать на работе. Мало, вы все здесь молодцы. Ну, давайте будете пооригинальнее немного все-таки. Алло, я понимаю, что не все проснулись. Странные правила на работе, расскажите про свои. Ну, очень интересно. А я расскажу про свои.

Так, рассказываю, значит, свой случай, почему у меня вообще эта тема случилась. Ну, у меня эта тема случилась, случилась она из поста в интернете от девочки. Короче, я прихожу сегодня на работу. Кстати, слушатель один написал, практически правильно написал. А где он написал? Я его комментарий, к сожалению, не нашел, не скопировал. Что-то там про Данилина было и всякое такое. Ладно, неважно. Короче, мне слушатели подарили торт. И почему-то некоторые коллеги считают, что все, что лежит в холодильнике, это общее. Ну, я так по кусочкам его ем, потому что попа слепится, если я целый торт у Палыча съем целиком, вот это вот все. Поэтому я разделил его на кусочки. По кусочку каждый день ем. И сегодня прихожу, 3/4 торта нет. Это что ж за коллеги такие, извините меня, я даже имен не знаю, которые жрут все подряд, а? Но не об этом сейчас речь. Все-таки странные условия на работе. По поводу условий, что некоторые считают, что из холодильника можно брать все подряд. Меня это так взбесило. Я даже объявление повесил. Хотите, я фотку распечатаю, пришлю вам в наш чат, что я написал. Сейчас я напишу.

0: Так, фотографию того, как я... Нет, понимаете, это не в первый раз случилось. Еще раз напомню, просто я пришел с утра, а торта нет. Три четверти торта огромного, его нет. Коллеги сожрали, посчитали, что это нормально, есть чужую еду из холодильника, она там общая. Я, соответственно, написал письмо огромное, плакат такой, вывесил на холодильник. Фотографию я, кстати, вывесил в наш мессенджер, зайди, посмотри. Если есть какие-то альтернативные тексты, пришлите, пожалуйста, на будущее, потому что я думаю, что это будет не в первый раз. И это было не в первый раз, понимаете? Ну, я раз закрыл глаза, два. Я не из тех людей, которые подставляют вторую щеку. Я сейчас еще по камерам, блин, вычислю и прям в лицо пойду и попрошу обратно свой торт. Ну, извините меня, это торт. Это подарок от слушателей. Слушатели тратились, покупали, блин, этот дорогущий... Вы видели, сколько торт стоит? Как крыло от Боинга, нафиг. А кто-то приходит, извините меня, и считает, что это нормально, прийти и сожрать чужой торт. Артем, у Райта кто-то тоже съел конфеты тогда. Ну вот, вот, видите? Кто этот человек? Кто, я вас спрашиваю? Ладно, не об этом сейчас речь. Странные условия. Звоните, кстати, 8495-232-1632. Вот. Расскажите, возможно, у вас, знаете, какие-нибудь интересные странные условия на рабочем месте. Нет, меня прям полыхает, ты глянь. Нельзя выходить... Вот только я хотел сообщение прочитать, уже звонок идет. Ладно, я с удовольствием с вами пообщаюсь. 8495-232-1632. Алло, привет, доброе утро или добрый день тебе.
1: Привет, Алексей, Санкт-Петербург. Ты только что рассказывал по поводу холодильника и того, как съели твой торт.
0: Да.
1: Я так думаю, это в большинстве случаев у людей случаются действительно такие же ситуации. И ты не один, который страдаешь с этим. Почему? Потому что у меня и обед так съели, и десерты также доедали.
0: А что ты делаешь в этих случаях?
1: Ну, в первую очередь, делал, как ты, писал объявление, но, к сожалению, оно не работает. Втихаря кто-то все-таки подъедает.
0: Крысы. Я по-другому сказать не могу, просто извините. Не, ну ладно, там съели бы, я не знаю, там огурец, помидор съели. Но я сам сладкое люблю, как бы я отказался, но иногда делаю себе отрыв. И спасибо огромное, хорошего дня тебе. Иногда делаю отрыв и как бы ем сладкое, прям вот весь день поедаю сладкое. Такая, как это, кома называется, сладкая кома или что-то такое. Вот. О, еще есть звонки. Может, не будем уже про холодильник, а? Я знаю, что, мне кажется, в каждом офисе есть такая вот эта вот маленькая мразотка. Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Да, привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Оксана.
0: Оксана, пожалуйста, а можно с громкой связи на обычную перейти? Потому что вот как в ведро кричишь. Знаете, видели этот мем, когда попугай в кружку орёт?
2: Меня зовут Оксана. Я просто звоню по поводу того несчастного кусочка торта или часть торта. Дело в том, что, понимаете, люди бывают разные. Если у человека, как сказал, кома к торту, и он оставляет, это же не значит, что другого человека такого нету. Ну, в Евангелии понятно, что отдай свое, отдай чужое. Но дело в том, что человек тоже может не сдержаться, человек тоже может не соблазниться и все равно съесть.
0: Подруга, но, подруга, прости, я тебя перебью, но, понимаешь, если не сдержаться... У нас есть культурные люди в коллективе, к сожалению, не большинство, мне кажется, которые подходят и говорят: «О, Данилин, это твой торт, да? Тебе же слушатели принесли, ты хвалился в эфире. Можно я кусочек съем?» Вот это, я считаю, не сдержаться, подойти и культурно просто попросить торт. А когда ты приходишь и его просто в наглую открываешь холодильник, а там пусто. Вот просто пусто. Но это, извините. Я говорю, я не из тех, кто подставляет вторую щеку просто. Что-то у меня прям заполыхает. Давайте все-таки по теме говорить. По теме. Нельзя выходить с работы. Странные условия на работе. Нельзя выходить с работы в 18.00, так как в это время только заканчивается рабочий день, а нам еще нужно собраться домой. Делать это в рабочее время недопустимо, поэтому выходить нужно не раньше, чем 18.05. У нас в колледже заставляли выходить работать в выходные бесплатно, а педагогов заставляют водить учеников в театры по вечерам и не оплачивают время. Вот такие вот. Давайте, социальные сети, мессенджер, там можете посмотреть мою эту... У меня аж слюни по микрофону пошли, полезли, вот это вот все. Прервемся ненадолго, продолжим через... Три минуты, может, чуть побольше.
3: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
2: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен» на Вятке с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Вот я не один, кстати, возмутился по поводу звонка, который был несколько минут назад, когда женщина говорит, человек может не сдержаться и съесть. Где это сообщение? Тут что-то на меня начали гнать. А я тут при чем, ребята? То есть мой торт съели, а я еще и жмот, да?

0: хорошо, ладно, железная логика, конечно. А где это сообщение-то? Что значит, вот Тони пишет, что значит человек может не сдержаться и съесть торт чужой? Вы о чем? Вы себя контролируете, приличные люди. В штаны не писаете, не какаете, значит, и мимо чужого торта пройдете спокойно. Ладно, хватит, не будем уже про торт. Сейчас меня обвинят во всех смертных грехах, мне кажется, что я такая же матер. Подождите, вы видели, сколько торт стоит вообще? Не накупишься. Люди пишут, вы не жили в общагах, не жили в хостелах и так далее. Жили. Но, ребят, у нас не общага и не хостел, у нас офис. Офисы. Все вроде бы с виду культурные люди. Ну, а как оказалось, только с виду. 8-495-232-1632. Номер телефона. Я с удовольствием с тобой поболтаю ерундой. У нас тема немного другая. Закроем. Я потом расскажу вам, чем эта история закончилась. У меня еще весь месяц впереди вместе с вами. Странные условия на работе, на рабочем месте. Работала в тренажерном зале старшим администратором. У меня была сменщица, у которой был служебный роман с директором. Он женат. И каждая их личная ссора заканчивалась тем, что сменщица уходила в запой и могла не выйти на работу. И меня постоянно дергали вызовом на работу. Ее не увольняли. А если я не выйду, пугали увольнением. Хорошо, что я больше там не работаю. Так, еще. Я покупаю пряники или шоколадки, ставлю на общий стол, где мы кушаем. Комната для кофе на след. На след. Прихожу. На следующий день прихожу, хочу кофе с пряником, а их уже нет. На столе это одно. На столе это общее. Ну, есть такое правило. На столе это общее. А все, что в холодильнике, ну, ребят, ну, камон. Ну, блин. Вроде взрослые люди. Доброе утро. Привет тебе.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Меня зовут Саша.
0: Саша, расскажи, пожалуйста, ты же работаешь?
1: Да, работаю.
0: Какие странные есть у тебя условия на работе? А может быть нет, может быть слышал?
1: У меня постоянно происходит масса неприятных ситуаций. Я работаю в такси.
0: Так, внимание, смертельный номер. К нам дозвонился таксист. Таксист, да. Давай расскажи, например.
1: Постоянная история, когда пассажиры не трезвы. Ну, они периодически засыпают в машине.
0: Так.
1: Вот, это, пожалуй, самая главная проблема.
0: А в чем проблема-то заключается? Ну, остановился, разбудил.
1: Люди бывают агрессивными.
0: Серьезно?
1: Конечно, бывают ситуации, что просто приходится выкидывать из машины.
0: Кошмар какой. То есть они спали, ты их будешь, а они становятся агрессивными?
1: Ну да, их сон нарушили, я так полагаю, что в этом причина агрессии.
0: Нифига себе.
1: Я вообще хотел на самом деле рассказать один из вариантов по поводу торта.
0: А, по поводу записки какую на холодильнике оставить?
1: Не записки, а вот тебе не кажется, что вполне могла быть такая ситуация, что торт стоит в холодильнике, заходит условный райтраун и еще кто-то, и открывает дверь холодильника... И шутки ради, один из зашедших спрашивает, чей торт, и шутки ради, условный райтаун говорит, что это Данилина, у него день рождения, он угощает.
0: Ну, а райтраун может? Райтраун может, да.
1: Конечно, может. Он даже может имя с фамилией поменять местами.
0: Вот с такими коллегами я работаю, да. Спасибо. Спасибо.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
10: Радио.
11: Моя омега, я твой альфа. Между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, который...

0: Добрый день, Новое радио. Работала в организации, которая занималась подбором кредитных продуктов для других организаций. Ну, то есть ничего абсолютно секретного, но тем не менее, приходя на работу, закрывались двери центрального входа, мы не имели права выходить. Кроме этого, сидели на своих рабочих местах, и вставать можно было лишь дважды. То есть разрешалось один раз выйти в туалет и один раз на обед. Все. Такие вот условия.
1: Можешь свои голосовые оставлять в нашем мессенджере. Поставлю в эфир, прославишься. Странные условия на работе, на твоей работе, на работе друзей и так далее. Наш мессенджер 8495-232-1632. Также можешь позвонить. Хватит уже про еду говорить, про торты. Бог с ним.

0: Это Кел и Ася. Суперновинка о любви в эфире Нового. Прочитаю несколько сообщений. Что-то я уже давно не читал сообщения. Странные правила на работе. Наши социальные сети, наш мессенджер. На бывшей работе перед отпуском нужно было проставляться. Конфетки, торт, чай, кофе. Типа, если не проставишься, отпуск фигово пройдет. Отзваниваться начальнику, как пришел на работу. И испорчен день у тебя, если не позвонишь ему в 9:05. Был у меня начальник, когда он приходил, всем сотрудникам необходимо было вставать со своего места и говорить: «Здравствуйте, Сергей Евгеньевич». И каждое обращение к нему по почте в сообщении должно было начинаться так же. Даже если вы уже виделись в этот день и уже вели диалог. Также всем сотрудникам необходимо было принимать участие в организации его лыжных гонок в неоплачиваемое послерабочее время. К счастью, я там больше не работаю. Давайте я анонимно буду читать. Ну, в смысле, я не буду называть места работы. Вы, конечно, молодцы, не боитесь ничего, чтобы рассказывать вот так напрямую, имена, отчество и так далее. Возможно, это и правильно, но я все-таки буду анонимно. Руководство организации категорически против комнатных цветов в офисе. Проводят рейды, сотрудники плачут, расставаясь с любимыми цветками. Как считаете, такие меры обоснованы? Ну, я не знаю. Ну, возможно, там правильно сказали. У кого-то аллергия, может быть, на эти цветки. Вот. А так, знаешь, не знаю. Очень много дичи вы написали в плане вот этих условий. Читаешь и думаешь, блин, а мне еще с работы повезло, оказывается. Работаю в университете. У нас одному из начальников документы на подпись приносить надо только в папке файл синего цвета. Никаких других цветов. Причем обратно он эти папки не возвращает. Так, раньше работал в администрации такого-то района, и там вот, если мероприятие в выходные, то ты безоговорочно выходишь работать и за это не доплачивает. А спустя 2 года такой работы я узнал, что можно брать отгулы в рабочие дни. Но те, которые у меня были, они просто сгорели. Вы можете звонить, рассказать про свои какие-то условия, пока я читаю ваши комментарии. 8495-232-1632. Я работаю в... Вот, кстати, да, дичь, но только немного другая дичь. Сейчас поймешь, о чем речь идет. Я работаю в государственном учреждении, у нас не пускают людей в шортах, даже в классических со стрелкой, но в спортивных штанах спокойно. Удивляет данное правило. Людям приходится переодеваться, чтобы зайти. Угу. Работала по 12 часов в магазине таком-то. А давай сначала сообщение приму. У нас там что-то звонков посыпалось у меня здесь сейчас, как Дунов Педро в Бразилии. Алло, привет.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Екатерина,
0: есть странные условия на твоей работе? Может быть, у подруг, у мужа?
1: Да нет, у меня есть странные условия на работе.
0: А ну?
1: В части, например, у нас увольняется, когда человек,
0: так.
1: Его лишают всех премий, которые он мог заработать.
0: В смысле?
1: Ну, так вот, да, у нас такая вот организация.
0: В смысле, когда увольняется по собственному желанию?
1: Когда увольняется, да, по собственному желанию, лишается всех
0: денег. Пу-пу-пу. А что-то не убавить, не прибавить. Это жестко. И что, и никто не говорил, что там, уважаемый руководитель, вы не правы и всякое такое?
1: Ну, к сожалению, у нас просто бесполезно что-то доказывать.
0: Я понял. Блин! Есть о чем... Спасибо за звонок огромное, хорошего дня. Есть о чем задуматься на самом деле. Ну, если есть что рассказать, welcome, пожалуйста. Мессенджер Нового Радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. В ВК заходите, оставляйте комментарии. Странные правила на работе.
2: Новое. Новое. Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
3: Рекламная служба Нового Радио Киров. 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Пару часов в эфире, а так и не пожелал вам еще отличного рабочего дня. Вторник он самый... А вторник сегодня, да? Я еще толком сам не проснулся. Да, вторник, 4 августа. Легкого рабочего дня, самого тяжелого рабочего дня, я имею в виду на неделе. Суперхиты, суперновинки тебе в помощь под настроение. Я, Вадим Данилин, тоже тут, но местами так болтаем ерундой. Скоро продолжим.

0: Сергей Лазарев тут или там. Открыли новый музыкальный на новом. Понемногу будем закругляться, наверное, с этой темой. Чего ее два часа мусолить? Согласись, странные условия, странные правила на работе, в наших социальных сетях. Много сообщений. Есть желание, позвони, расскажи анонимно. Не буду спрашивать ни город, ни твою работу и так далее. Что интересного у тебя странного такого, вверх странного? Так, когда после смены в торговом центре тебя осматривают с ног до головы, странно. Блин, если вы принимаете на официальную работу человека, вы должны ему доверять. А если не доверяете, то зачем тогда трудоустраиваться, пишет слушатель. Работала по 15 часов в магазине, когда увидела, что оплачивается только 12, у начальника спрашиваю, а он говорит, на обед и на чай. А мы обедаем только 20 минут за всю смену. Так стало обидно, что пришлось уволиться. Я работаю... А, это про шорты я уже читал. На подпись я тоже читал. Пока все с сообщениями. Звонки есть, телефоны, да, кстати. Давайте, я с удовольствием пожелаю вам доброго утра, потому что мне как-то скучно. Скучно. Коллеги приходят только к 11 на работу, никого еще нет здесь в офисе. Алло, привет.
1: Да, здрасте.
0: Ой, здравствуй, красивый голос. Как тебя зовут?
1: Настя.
0: Настенька. Рассказывай, Настенька.
1: На предыдущей работе был случай, когда сотрудник попросил аванс, коллега, сказали, выдайте, в бухгалтерии выдайте ей аванс, а то она без соли доедает.
0: Да ладно, серьезно?
1: Да,
0: вот
1: да
0: это,
1: и такое было.
0: Вот это отношение.
1: Да.
0: А она не уволилась после этого?
1: Естественно, уволилась, и все мы уволились.
0: Вы все уволились после такой фразы?
1: Да, ну, конечно.
0: Не, ну, это дичь, это реально, я хотел дичь, но не такой прям дичь, Настя. Пипец. Ладно, не называй, пожалуйста, компанию, а то потом судов не оберешься. Но сейчас ты хоть на нормальной работе работаешь, нет?
1: Великолепной работе, да? Отличный начальник, все хорошо.
0: Ну, слава богу. Мужика тебе богатого еще пожелаю, чтобы рано утром не просыпался, просыпался где-то в районе часа дня. И занималась своими делами.
1: Спасибо. Вот. Спасибо.
0: Всего
1: спасибо.
0: Хорошего дня. Спасибо. Пока. Продолжим очень скоро сообщение. У нас на работу принимают сотрудников, опираясь на... Что? Подожди, Натах. Я только хотел песню шикарную поставить. Натаха пишет. У нас на работу принимают сотрудников, опираясь на гороскоп. Реально работают определенные знаки зодиака. В каждом отделе определенный набор. Без комментариев. Давайте песню послушаем хорошую и продолжим, да? Алиса, громкость здесь.

0: странные условия на работе, раздражает собирание денег на все дни рождения, потом еще вот это вот коллективное поздравление, пироги, пицца, лицемерная фигня. Слушай, не написала, но она, конечно, выразилась своими словами, но они не эфирные. Обожаю отдельно слушателей, которые, знаете, у которых словарный запас побольше, чем у Эллочки Людоедки, или если вы знаете, откуда все это. Вот. Продолжайте, продолжайте. Я все это отформатирую, расскажу. Новость очень интересная подоспела. Женщина построила бизнес на сплетнях и теперь зарабатывает этим себе на жизнь. Мирьям из Колумбии встает рано утром, садится возле дома и начинает слушать, что происходит вокруг. Она записывает в блокнот разговоры людей, собирает слухи, а также хранит дома целую стопку фотографий соседей и схему их предполагаемых отношений. Женщина называет себя королевой сплетен. Купить у нее информацию можно за 5-10 тысяч колумбийских песо, это около 100-200 рублей. Однако прайс меняется в зависимости от ценности сведений. Изредка ей даже платят за сохранение тайн. Например, один мужчина заплатил рекордные 700 тысяч песо, это около 18 тысяч рублей, чтобы она, внимание, не рассказала об его измене жене. Только нашим бабушкам на лавочке не говорите об этом.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8. Запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.
2: Реклама.
3: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамоморации». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Дима Билан, Мари Краймер, «Ты не моя пара», суперхит на новом. Так, ну, тему со странными условиями, наверное, на работе мы с тобой закончим. Но вот здесь после сообщения о том, что, оказывается, на одной работе сотрудников берут исключительно по гороскопу, мне не дает покоя эта новость. Поэтому я решил прямо сейчас экспериментальным путем выяснить, с твоей, конечно же, помощью, опять-таки, в наших социальных сетях, давай вот так вот, если у тебя есть 3 минуты буквально, да, там не 3 минуты, там нужно зайти проголосовать. Давай выявим, ты мне в этом поможешь, выявим самого ленивого сотрудника и посмотрим, какой же это знак зодиака, по знакам зодиака. Давай так, самый ленивый сотрудник, кто он по знаку зодиака? Зайди и тыкни, вспомни самого ленивого и нажми на Овна, Тельца, Близнеца, Рака и так далее. Сколько их? 12 всего, да? Нажмите в нашем мессенджере, пожалуйста. Очень хочется выяснить, если в этом есть правда, то мы ее прямо сейчас наружу всю и выложим. Самый ленивый знак, самый ленивый сотрудник. Кто он по знаку зодиака? Социальные сети Нового Радио, мессенджер, скоро продолжим.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
8: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Ваня Дмитриенко, Аня Пересильдзе, «Силуэт» в эфире нового «Рекордсмен». Ваня Дмитриенко в эфире нового «Рекордсмен», потому что, напомню, смог в свои 20 лет собрать 70 тысяч зрителей в Лужниках на своем сольнике. Это действительно круто. Ну и завершить сегодняшнюю тему «Странные условия на работе», условия работы, хочу вот таким сообщением. На одном предприятии, которое находится на рынке, внутри рынка есть предприятие, на этом предприятии нет бесплатного туалета. Есть платный, и туда все ходят и платят деньги. И нет бесплатного. Пу-пу-пу. Осознание, что а не такая уж у тебя и плохая работа, приходит через 3, 2, 1.
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пока цена на вашей стороне, действуйте! Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: Новое радио.
1: Помогу пережить самый тяжелый рабочий день бесплатно, без СМС-регистрации. Ты, главное, оставайся рядом. Рядом, я сказал. Рядом с суперхитами, суперновинками нового радио. Вадим Данилин здесь. Постараюсь сделать тебе настроение. Там уже как получится. Ну, лето все-таки. Пошу понять и простить. Всем огромный привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Это Филатов Кэрос, мимо меня, суперхит в эфире нового, но все хорошо, что хорошо кончается. Пару-тройку часов назад рассказывал историю, когда коллеги съели мой торт из холодильника, открываю торт, решил сладким с утра побаловать себя, торта нет, оставил гневное сообщение на холодильнике, фотографии есть в нашем мессенджере, даже скинул. Вот, сейчас коллеги потихоньку подгребают, первый вопрос, когда они заходят в студию, это ты объявление повесил? Я говорю, да. Ну, слушай, ну, вчера сказали, что это торт вроде ничейный, поэтому его можно есть. Там одна фанатка подарила Данилину, но торт вроде пропал, поэтому его можно есть. А, короче, по куску, и торт этот съели. Ну, ничего, сейчас сходят в магазин, короче, купят торт, и будет у меня новый торт. В общем, вот тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Скоро продолжим.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке.

0: радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

этот воздух, как ваты густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой.

0: Это Адам Ламберт со своим суперхитом в эфире «Нова». Тем временем, ты не поверишь, но к новостям спорта перейдем. Да, ну, как обычно, у меня необычные новости. Значит, слушай внимательно. Большая грудь ускоряет велосипедисток. На Тур де Франс разгорелся скандал из-за девушек, которые используют подкладки для увеличения груди. Прокладки меняют воздушный поток и выигрывают спортсменкам до 78 сотых секунды за километр. Теперь на Тур де Франс будут осматривать грудь девушек перед гонками. Совсем с ума посходили. Ладно, я напомню, в нашем мессенджере продолжается сейчас голосование «Самый ленивый сотрудник». Вспомни про своего самого ленивого сотрудника и зайди проголосуй по знаку зодиака. Кто он по знаку зодиака? Я смотрю на результаты, уже больше 1000 человек проголосовало, и однозначно этот знак зодиака, этот сотрудник этого знака зодиака самый ленивый. Кто он? Найдешь в нашем мессенджере.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
3: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
3: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
3: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
2: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Мороженое спасет тебя от жары, но если ты съешь его перед выходом на улицу. Эксперимент провели в Японии, доказав эффективность этой теории. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Красивым, любимым, жарким, летним. На 20 минут без рекламы. Далее. Всем привет. Данилин тут.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

Marshmallow, Феникс, суперхит в эфире. Ну, знаешь, сейчас за эфиром о чем подумал? Что самое обидное в работе летом? Нет, не работа, потому что ты хотя бы денежку зарабатываешь. И нет, не коллеги, потому что они круглогодично тебя бесят. Самое обидное, это когда ты сидишь, работаешь поте лица, и тут ни с того ни с сего тебе на телефон приходит сообщение, оповещение, а в нем рассылка дешевых авиабилетов. Вот мне сейчас такое пришло, по 9 евро билеты. По 9 евро билеты. А ты сидишь в душном офисе и ничего сделать не можешь.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
5: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
6: КСМ. Когда сбывается мечта?
7: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на миллион.фишкасуши.ру. Возрастное ограничение 18+.
9: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
10: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Vintage Culture. Lost. Суперхит в эфире. Девочки, девочки, внимание, внимание. Информация для всех холостых, свободных и в поисках. Освободить одиноких россиянок от работы по пятницам предложили общественники. Хотите? Они уверены, что тогда у девушек появится больше времени для себя и личной жизни. Но эти общественники, как обычно, наверное, пропустили главную мысль. Если женщины будут отдыхать, а мужчины работать, продолжать, как они между собой познакомятся? Вот это вот общественники, конечно же, не учли. Ну, как обычно, знаешь. А, ладно, посмеялись и будет. Серябкина, Ваня Дмитриенко, гости из будущего, очень скоро в продолжении эфира.
1: Ведущие Калинин и Райтраун покинули территорию студии. Причина – отпуск. Вернуться 31 августа.
2: Кстати, отпуск – это не преступление.
3: Пока.
1: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
4: Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
14: Новое радио.

0: радио.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: Лирик его кассеты «Суперхит» на новом. Новости из мира руководства подоспели. Оказывается, мы с тобой не знали. Оказывается, вот оно что, Михалыч. Выгоревшие руководители крупнейших корпораций платят по 4000 долларов за ретриты против выгорания, чтобы медитировать, лепить из глины и просто гулять по лесу. Новый тренд среди ретритов заточен исключительно на успешных, но несчастных. Психологи отмечают, что даже самые успешные нуждаются в подобном отдыхе, чтобы их рост не останавливался. Особенно в риске, в группе риска, 40-50-летние таланты, которые уже заработали на жизнь, но в этом возрасте успех не приносит им удовольствия, а цифры на счетах не радуют. Вот. А можно без комментариев?
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Настоятельно рекомендую не отходить далеко от источника летних, жарких твоих любимых суперхитов, суперновинок Нового радио. Во-первых, еще больше музыки в новом, обещаю тебе я, Вадим Данилин. А во-вторых, будет кое-что еще интересное, и тебе это обязательно понравится. Так что оставайся с нами, будешь нашим королем, да.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Когда мужчина влюблен, он одаривает подарками всех и вся. Я же вроде не витаю в облаках на данный момент, ну, по крайней мере. Но подарки у меня также имеются. Просто напомню, что при поддержке нового радио 14 августа в клубе «Правда» случится большой сольник артиста Holy Flame. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Начало 8 вечера. И у меня есть два пригласительных, которые я просто так отдам тому, кто до меня дозвонится прямо сейчас. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвони мне. И 14 августа в клуб «Правда» на Holy Flame ты пойдешь, именно ты. Давайте, вообще на будущее запишите, чтобы не набирать лишний раз номер телефона. 8-495-232-1632. Долго ждать не нужно. Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Александр, ты из Москвы?
1: Да.
0: Это прекрасно, потому что именно ты тогда и забираешь эти самые два билета. 14 августа вечером у тебя планы уже имеются. Ты рад?
1: Да, конечно. Спасибо большое.
0: А что такое уставший? Вторник только на дворе.
1: Ну, я просто без выходных работаю.
0: О, а сколько? Вот у меня эта тема, я хотел вот прямо на завтра эту тему взять ранее пораньше. Сколько ты работал без выходных и без отпуска, прям нон-стопом? У тебя какой срок?
1: Две недели,
0: офигеть. Давай, крепись, ну, по крайней мере, немножко развеешься. 14 августа, напомню, при поддержке нового радио, не отключайся, мне нужен твой номер телефона взять. 14 августа при поддержке нового радио в клубе «Правда» Holy Flame, начало 8 вечера, покупай билеты, срочно-срочно, потому что такие выступления, они единичные, и, конечно же, без внимания москвичей, гостей столицы не останутся. Билеты раскупают, как пирожки на вокзале.
2: Новое. Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Ланд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
5: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
3: Только в Киноджем.
6: На 4-м этаже Джем Сити.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: «Елка, выдохни, суперхит». В эфире нового «Елочка». Я бы с удовольствием, наверное, выдохнул, но вот я, наверное, все-таки никак не могу. «Россияне перестали отдыхать», заявил ВЦИОМ. Почти половина опрошенных заявили, что им не удается полноценно отдохнуть последние 5-6 лет. Аналитики выяснили, что такой подход не проходит бесследно. Большая часть россиян живет в состоянии хронической усталости, и это новость про меня, к сожалению. Был в отпуске 2 недели, но толком и не смог отдохнуть, толком не смог расслабиться.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое.
1: Фильм «Человек-паук» за первые выходные собрал рекордные 927 миллионов долларов. Это второй лучший результат в истории кино. Первый принадлежит «Мстителям. Финал» — 1,2 миллиарда долларов. Кстати, фильм «Человек-паук» в России покажут после 20 августа. И это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к музыкальной части нового радио. Данилин тут.

0: Это Кельвин Харрис со своим суперхитом «Satisfy» в эфире «Нового». Тем временем, с самого сранья, пораньше, по-моему, даже с начала своего эфира, в наших социальных сетях, в нашем мессенджере проводил опрос. Самый ленивый сотрудник по знаку зодиака, кто он? Вы заходили, голосовали и... В общем, результаты такие. Я не буду говорить их полностью. Почти 2000 человек проголосовало. Уже, наверное, можно общероссийские выводы сделать. Задумайся сейчас. У тебя же есть самый ленивый сотрудник, да? Теперь вспомни, кто он по знаку зодиака, и зайди проголосуй. Я не буду называть все знаки зодиака. Я назову только пятерку. Хотя нет, не пятерку. Давай так, на пятом месте. На пятом месте по линии у нас Лев. Да, кто бы сомневался, Лев. Кстати, одному льву сегодня, у одного льва сегодня исполняется. А я, кстати, не знаю, сколько ему исполняется, этому льву. Короче, сегодня день рождения моего коллеги, у того самого Никиты, знаменитого, известного на всю страну, благодаря мне, наверное, не только мне, у этого прекрасного, доброго, неиспорченного жизнью мужчины с чистым сердцем, добрыми помыслами, остроумного, харизматичного, красивого, женатого, в конце концов, уже, да, хороших, быстро щенками разбирают. Человека день рождения, Никита, с днем рождения тебя. Оказывается, ты в пятерке самых ленивых знаков зодиака. На четвертом месте, я так посчитал, это раки, на третьем месте водолеи, а вот кто на втором и на первом, узнаешь, если зайдешь. Я, в принципе, согласен. Я согласен. Я смотрю в своем окружении и считаю, да, вот они, именно они самые ленивые. Во-первых, тот, кто на первом месте, я еще даже добавлю, они пипец как любят спать. Вот это вот прям чемпионы по сну. А все остальное посмотрите в нашем мессенджере. Нужно будет только проголосовать.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
5: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
3: Только в «Киноджем».
6: На четвертом этаже «Джем Сити».
7: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
8: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров.
9: Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой.
10: Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки.
8: Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
11: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт. Это стиль жизни. Агрономическая 7. Район гринхауса.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: «Город ангелов» от команды «Моя Мишель» в эфире нового. Ну и очередная уже, наверное, рабочая новость подоспела. Не могу не рассказать. Оказывается, 40-летние, 40+ деды, ну так их назовем, подвинули зумеров на рынке труда. Да, компании все чаще закрывают вакансии возрастными сотрудниками, а не молодежью, говорят эксперты. HR-ы перестали смотреть на возраст и наконец-таки начали обращать внимание на реальные навыки. Для них важно, что у таких людей все еще сохраняются высокие уровни энергии и в сочетании с опытом и профессионализмом. Так что и на нашей улице случился праздник, и наконец-таки мы снова воспряли и стали актуальными на рынке труда. Поздравляю вас, деды. Скоро продолжим.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
2: Радио.
3: Давай уедем в Эвиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
2: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
3: Давай уедем в
2: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
2: Папа, yeah. Новое радио.

0: За твои огня ты мне сказал, улыбнись. И этот взгляд вернул меня. Ты вновь мне подарил жизнь. Я так кайфую от любви.
1: Это «Весна 305» и Герман Гераскин. Кайфую в эфире нового. С другой стороны, кайфую и я тоже от своего августовского графика работы, когда в 3 часа дня уже свободен, предоставлен сам себе. Ну, практически предоставлен. Практически сам себе. Так что откланиваюсь до завтра. Ушел на пляж, пока это возможно, пока жаришка и так далее. Дальнему Востоку доброго вечера. Веселого вечера, теплого вечера, жаркого вечера. Тебе поскорее закончить все рабочие дела и тоже гоу гулять. Не за горами экватор недели, поэтому можно расслабиться. Не за горами, между прочим, осень также еще. Не забывай об этом. Поэтому после работы сразу давай-ка дуй куда-нибудь поближе к большой воде. А пока Вадим Данилин обнял-приподнял.
2: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 4105.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: новое радио.
1: Симпатичный день, облака, как в Симпсонах, и погода, и вообще в шлепках на работу приходить — это какое-то удовольствие несусветное. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет,
3: я по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамопарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамопарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино, в «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
8: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
7: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
9: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
7: Только в «Киноджем».
10: На 4-м этаже «Джем Сити».
11: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
1: Рекламная служба Нового Радио Киров. 730-90 и 0.

Не слушай никого. Слушай новое. Новое радио. Не слушай никого. Слушай новое. Новое радио.

0: DJ Smash на новом радио, и... Ладно, не буду говорить, что он здесь применял искусственный интеллект при написании композиции, но потому что он такой прогрессивный парень. А, эффект Бэмби. Знаешь, что это такое? Это от мультфильма пошло еще с 40-х годов. Эффект Бэмби — это психологический термин, который означает крайнее сочувствие людей к милым животным и резкое осуждение охоты на них. Ну а в данном случае получается, что охота была все-таки платоническая, поэтому своего рода одобряем.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Maroon 5 на новом радио, кто бы не узнал. И вот создатель группы, основателя Адам Левин, является собой пример идеальной жизненной биографии. Вот обратите внимание, он родился на юге Соединенных Штатов в очень обеспеченной семье. В подростковом возрасте встретил свою любовь, с которой, собственно, до сих пор и живет, и много детей у него. Примерно тогда же сколотил музыкальную группу, которая в начале нулевых стала называться Maroon 5. И вот в наши дни, он сейчас в большом туре по Латинской Америке, он дал какие-то там баснословные концерты в Лас-Вегасе, на дысь, как говорится, и в перспективе планирует еще и по Азии, там, значит, и Таиланд, и Камбоджа, и Сингапур, и все дела. Красавчик! Классно, да? Вот, надеюсь, у тебя тоже есть что-то классное, чем бы ты сейчас, не знаю, подпитывал свою жизненную энергию. Вот, ну, а если пока вдруг почему-то нет, то скоро обязательно появится. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
3: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
3: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
3: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
4: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Все так, ребятушки, я еще спешу напомнить, не то чтобы напомнить, а может быть даже рассказать ближе к вечеру, что сегодня отмечается день шампанского, представь себе, разумеется, безалкогольного, с пузыриками. 358 лет назад изобретен напиток гусаров.

0: Алан Рокстон на новом радио. Почему-то всегда думал, что это имя и фамилия, однако ж нет, это два имени. Одно принадлежит нидерландскому музыканту, а другое музыканту из Германии. Парни познакомились, соответственно, во время ковида в интернете, начали совместно делать музыку, и вот, пожалуйста, доделались до того, что сейчас звучат на лучших радиостанциях планеты, и в том числе на лучшей радиостанции. Это я имею в виду, конечно же, новое радио, именно поэтому ты с нами. А знаешь, кто еще во время ковида познакомился? Да, да, но в дуэт превратились уже чуть-чуть попозже. Я про вот этих вот ребят.
1: Ведущие Калинин и Райтаун покинули территорию студии. Вернутся 31 августа. У них отпуск. Отпуск? Отпуск? У меня нет отпуска! Почему у меня нет отпуска?
2: Олег, не паникуй. Один плюс один. Ушли красиво, вернутся громко. С 31 августа снова на новом радио.
3: Кстати, отпуск — это не преступление.
4: Не-не-не-не-не-не.

0: радио.
1: Сильно.

обратил внимание на то, что в разное время суток разные треки звучат по-разному. Лимит слова «разный» исчерпан. Теперь буду, собственно, объяснять, о чем я. Лирик на новом радио. Когда я прихожу вечером, например, часов в 9 эту песню слышу, то как-то прям так расслабленно хочется в кресле раствориться и подумать о чем-то таком, может быть, даже интимном. А сейчас хочется продолжить работать, если у тебя эти эмоции отсутствуют. То тогда есть предложение обратить внимание на наш офигенный мультсериал.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница».
9: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Новое радио.

0: А вот это вот Crystal Water играет, проигрыш. Пиу-пиу-пиу-пиу. Вообще, в целом, я его пердоли. Какие названия сложные у артистов? Эйлок, Элла Юре, Кенни Доп и Невер Дул еще с ними. Авадгедавр настоящая. Хотя Алды помнит, что эта песня вообще принадлежит лохматым 90-м годам. Так, ребятушки, еще больше старины глубокой у нас через час в проекте «Что было раньше?». А пока продолжаем слушать суперхиты и суперновинки на новом радио. За их наличие в ответе Данила Михайлов. Мое почтение.
1: Реклама. Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
7: Новое.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

0: новое радио.
1: Новинки! Вот в это время себя максимально комфортно на работе чувствую, а ты, мне кажется, уже начинаешь подумывать о том, как бы провести вечер. Несомненно, отлично провести и под приятную музыку, как всегда.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на один гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
5: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
6: КСМ. Когда сбывается мечта?
7: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на миллион.фишкасуши.ру. Возрастное ограничение 18+.
9: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
1: Рекламная служба Нового Радио «Киров». 730-90-0.
10: Дай сигарету, я ее докурю. Дай успокою нервы, договорю. На об

0: Звонкий и Ася на новом радио. Напомню, что Ася лет, наверное, 7 назад, в общем, в одном из первых сезонов нашего проекта «Музыкастинг» стала победительницей. И с той поры, как видишь, прекрасно и замечательно себя чувствует на просторах шоу-бизнеса. Звонкий тоже красавец. Начинал еще чуть ли не в 90-е и вообще тоже вот прям в идеальной форме красавел. Так, а что это я стал в предание старины глубокой погружаться-то потихонечку? А потому что через 25 минут погрузимся уже по полной.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: на новом радио.
1: Да ладно.
0: Реклама. Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда».
13: Билеты на kassir.ru.
12: 12+.

0: Умеют петь, конечно же, «Воображаемые драконы» на новом радио, а вот Дорогуша совсем невоображаемая. Через 9 минут откроет двери, хотел сказать, своего Эвиленда, но не совсем. Сегодня у нас по плану проект «Что было раньше?». Будем окунаться в веселые 90-е через 9 минут.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
3: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
3: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
3: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
4: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл-проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, вообще как-то идеально все произносишь. Мне даже больно представить, что когда-то мне придется в следующий выпуск без тебя.
1: Ой, не прибедняйся.
2: Я тебе клянусь,
1: ой,
2: мне
1: да
2: очень
1: ладно,
2: больно.
1: Ой, да ладно, я тебя умоляю.
2: Очень больно. Давай говори тему эфира.
1: Сегодня мы поняли, что мы давно не прокатывались по годам, а мы хотели их повторять, а сейчас к тому же лето, почему бы и не повторить. Поэтому на повестке 1996 год, год моего рождения.
2: Именно он, прекрасный и замечательный, который подарил нам огромный количество крутых групп, крутой музыки, причем зачастую кажется, что да нет, да не может быть, что
1: не
2: это
1: может
2: 30
1: быть.
2: Лет назад. Да,
1: вот
2: не
1: я
2: может.
1: Хочу и сделать на этом акцент, что сегодня мы будем слушать треки, и я уверена, что они будут нас качать, а им на секундочку 30 лет, и это как очередное напоминание, что раньше музыку умели делать так, что она качала в моменте, спустя 5, 10 и 30 лет она качает до сих пор.
2: Ну, мне кажется, здесь не столько про музыку, что они умели делать, да, просто это культурный фон, и сделанное с любовью и с кайфом не может быть плохим. Аппаратура-то поменьше была.
1: Все, погнали.
2: А, да, напомним, что у нас есть мессенджер.
1: Пост уже там, пост. С вас огонечки.

0: Значит, наш главный архивариус, человек, который знает всю музыку мира, Ирина Кофман, радостно сообщает, что сегодня, я в шоке, 5-й юбилейный выпуск ЧБР по 96-му году. И я не поняла, а что за предвзятое отношение?
1: Мне кажется...
0: К 96-му году.
1: Мне предвзятое или наоборот возвышенное?
0: Ну, какое-то возвышенное. Но мы с тобой делали 96-й 100%
1: мне кажется,
0: год назад.
1: Мне кажется, о том, что это 5-й выпуск, знает только Ирина Кофман, и, скорее всего, она преувеличит. Потому что это первый выпуск, сделанный с такой любовью, как сейчас.
0: Неправда, каждый выпуск был сделан с любовью.
1: Все, 100%
0: я просто думаю,
1: так. Ну,
0: откуда...
1: как говорят артисты про свои песни?
0: Да подожди, откуда 5 раз могло накопиться? Вот наш с тобой лично это 2-й. А где еще 3-то были?
1: Вот скажи мне,
0: ты не мог так часто делать,
1: не
0: только
1: мог.
0: 96-й год.
1: Не мог.
0: Какая-то
1: что...
0: путаница. Ну ладно, так или иначе, главное, что там отличный плейлист в любом случае.
1: Перемотали, 100% вообще.
0: Я вот вообще постоянно
1: какой
0: слушаю
1: год сегодня. Да.
0: Песни, которые вышли миллиард лет назад, и я могу одну ту же песню, если она мне понравилась, целый день слушать. Поэтому повторение — мать учения.
1: История следующей песни известна всем и каждому, поэтому просто наслаждаемся вместе. Нет, вот сейчас наслаждаемся вместе.
2: Ты

0: И если их кавер на Иванова вселенная все-таки просто о себе заявил, но не стал прорывным, то с тучами Иванушки заявили о себе планете, я бы даже так сказал.
1: Как ты ловко. Да. Очень красиво.
0: Проект «Что было раньше» на Новом
1: мне теперь,
0: радио.
1: Мы за эфиром пообсуждали, что да, с Элиной лучше не спорить, она, скорее всего, права полностью, я вообще не сомневаюсь ни на секунду, но мы думаем о том, что, возможно, она знает, что мы будем говорить дальше и какой дальше будет трек. Я чувствую, мне как-то хочется неожиданно что-то сделать, неожиданно не получится.
0: Если бы она знала, что мы будем говорить дальше, то шоу бы называлось «Что было дальше».
1: А это что было раньше.
0: Что было раньше, соответственно, да. И, как известно, мы не только суповым набором балуем вас, дорогие слушатели, но иногда заглядываем куда-то вот в параллельный мир музыкальный, откуда выуживаем, ну, некоторые композиции, которые нам, может быть, совсем ни о чем не говорят. Но вот, например, в Соединенных Штатах тогда очень долго лидировала песня группы Bone Thugs and Harmony. Mm-hmm. Да, костлявые бандиты, понимаешь ли, гармоничные. И звучали они вот так, ребятушки. Ну, прям чуть-чуть послушаем, давайте, просто погрузившись в эпоху 96-го года.

0: Как они чувствуют, да?
1: Мне очень нравится.
0: А вот такие открытия иногда тоже бывают у нас в проекте.
1: Это прям, понимаю, это идеальный летний вечер. Тачка без крыши, классная компания, и вот так головой в такт.
0: Ну, собственно, и песня называется «Перекресток». Ну что, возвращаемся к более знакомым песням. Я заглянул в папочку своего любимого плейлиста шведского.
1: Естественно,
0: да. Вот, и тут у нас своего рода шведская семья, можно сказать. Не совсем так, конечно. А ты знаешь, что лидер группы был скинхедом изначально?
1: Осуждаю.
0: Осуждаешь. Ну, недолго он одумался. Дураком не успел стать.

0: Мы продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. И следующая песня, она как будто бы требует, ну, такого серьезного подхода, да, в презентации.
1: Ну, слушай, тут Никола пишет, ну, давайте, заставьте нас не выходить из автомобиля. Как думаешь, посмеет ли выйти?
0: Вот.

0: Ну что, друзья, все те, кто написали «да-да, выйти невозможно», во-первых, спасибо, выпуск не удалится. Во-вторых, у вас сейчас будет небольшой перерыв сделать все дела, и мы вернемся.
1: Что было раньше на новом радио?
2: Реклама. В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марац. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИБГТУ ФМП 434-569-339-359-359.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса. Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем, я надеюсь, что вы все успели.
3: Мне нравится сообщение из Воронежа. Да, напомню, что это проект «Что было раньше» на Новом радио. Значит, из Воронежа текст. Я пошел, сел в машину, вышел из дома, сел в нее, чтобы не выходить. По красоте, да? Или вот еще невозможно выйти из машины. Мне бы выйти с работы до машины дойти. Это от Гришаковой.
2: Мне кажется, что ЧБР как раз-таки нужно обязательно слушать именно в машине. Потому что дома, если дома, да, это супер, но когда в машине, ты прям как будто погружаешься в ту самую атмосферу.
3: Как будто бы ты в той эпохе и передвигаешься, да. Сегодня это 1996 год, и куда же мы денемся без петербургских панков-то в сегодняшнем выпуске? Ну, никуда, по всей видимости.
2: Я не против.

0: Владимир вообще супер вечер проходит. Он с другом сидят под пенное с вяленой рыбкой слушают ЧБ.
1: Ты глянь, как чего, а? А у Ли, я смотрю, похожая история. Она с собачкой, с кусочком тортика находится на даче и пишет: спасибо за плейлист, слушаем всем СНТ.
0: А что мы вообще празднуем? Все день дня?
1: День вторника?
0: Мне
1: летний
0: нравится.
1: Вечер, да идеально вообще, продолжайте, ребятушки, прекрасно вообще. Слышала, сейчас скрипки играли круто, да?
0: Да, конечно.
1: Я вспомнил, что же недавно на концерте Вани Дмитриенко скрипачи подрались.
0: Да, причем он не знал этого. Мне казалось, что это спланированная акция.
1: Я тоже думал, что это спланированная акция.
0: Но я до сих... мне просто интересно, чем закончилось. В чем драма-то?
1: Ну, я думаю, контрабасист должен был появиться. И, собственно,
0: но
1: там...
0: они так смачно прям. Ну, они
1: да?
0: прям, да, да, да. Не фейк, видно, что они прям как будто ждали этого момента, чтобы друг другу начистить лица.
1: То есть первая скрипка решил, что я первая скрипка, ты куда так громко играл? Ладно. Ваня Дмитриенко тогда еще и в помине не было. Сегодня мы слушаем, как звучит 2000.
0: Ага, доброе утро.
1: 1996 год. Ну и как всегда, помимо тех любимых треков, мы иногда еще заглядываем в аналы и достаем оттуда треки, которые, может быть,
0: тебе
1: с той
0: бы
1: поры
0: только
1: не слышали.
0: В аналы.
1: А тебе бы только каламбурчик устроить. Аланис Моррис, это кто-нибудь помнит эту диву? Прекрасная девушка.
0: Мы с тобой, Елена Кофман, точно.
1: Да.
0: Друзья, ставьте, напишите, пожалуйста, плюсик или сердечко, если вы тоже знаете эту песню.
1: А ты знаешь, красивая история. Ее попыталась кинуть менеджер на много денег. И спустя много времени ей стало так стыдно, что она все бабки вернула и каяться начала. А Аланис говорит: ну, такой ты человечек.

0: Спасибо нашим эрудированным слушателям. Напомнили, что Аланис Моррисетт сыграла в «Догме» Всевышнего. Помнишь? Фильм, ну, просто вообще культовейший, потрясающий, сняли Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. И там у них еще Крис Рок и огромное количество других крутых актеров снялись. Да ты что, если ты его не видела, это просто вот прям турбо-фильм, как раз вот из той же эпохи.
1: Записываем.
0: Записываем и получаем удовостие. Сейчас Мэтт Дэймон сыграл кого там, Зеуса, Одиссея.
1: Да, я еще не смотрела, но я очень хочу сходить.
0: Да, но вот тогда он играл, соответственно, других персонажей мифических. Они были Лаки и... забыл. Ну, в общем, они были хулиганы, ангелы такие злые.
1: Ангелы-хулиганы.
0: Да, да, да, да, да. Именно такие падшие. Мы продолжаем слушать, как звучит 1996 год.
1: На очереди у нас девчонки. Мощные, красивые. Я в прошлый раз говорила, что больше всего в Spice Girls мне нравится муж Виктории Бекхэм. Но я не могу это еще раз повторить. Но если надо, девочки...
0: А кто? Вот так вот тебе Мел Би, наверное, нравилось больше всех? Или
1: муж
0: Спорта
1: Виктории
0: Спайс.
1: Бекхэм.
0: Муж Виктории
1: да,
0: Бекхэм.
1: Да, вот его хочется на карту желаний повесить и думать, что нужно сказать, как нужно манифестировать. Короче, что-то вот нужно такое сделать, чтобы притянуть в жизнь тоже своего личного.
0: А давай в радиоведущего поиграю.
1: Ну?
0: О, она Би же называется композиция.
1: Да. Но.

0: тут пишут, что ни разу не звучала песня группы «Восток Миражи». А я думаю, что, во-первых, она у нас, знаешь, когда звучала? Она у нас звучала в плейлисте, посвященному шведам. Что же, мучиться, что ли, слушать вот этот вот SF-бейс отечественного розлива? Нет, конечно.
1: Мучиться, как тебе не стыдно.
0: Или, может быть, Аланис Моррисет звучала, вы хотите сказать? Или, может быть, вон, Бон Так и Хармони у нас звучала?
2: Я не помню, чтобы, кстати, Киш тоже звучали, как будто мы их не ставили. Но я могу, я же не Элина Коффман, я могу забыть.
0: А кто еще прозвучит? Ого-гошечки, потому что мы только-только разгоняем сейчас короткий перерыв.
2: Да, скоро продолжим.
0: И продолжение, да.
3: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
2: Мы продолжаем, практически час уже пролетел. Как? Мне, я вообще не понимаю, что 40 минут мы уже послушали, а впереди столько треков. И есть ощущение, что опять половина не влезет, но шестой раз, 96-й год, мы точно делать не будем.
0: Да будем, конечно.
2: Да, это перебор.
0: И, наверное, и в седьмой сделаем, но мало ли когда и как долго все будет это дело существовать. И сейчас наслаждаемся в моменте. Итак, 1996 год. Много музыки крутой нам подарил, а еще... Но чуть позже, чем в 96-м, подарил нам крутую цитату, которая является культурным кодом. Может быть, не очень культурным, но кодом. Итак, я сейчас говорю: Салтыкова клевая, и все мужики продолжили фразу у себя в голове. Вот, но мы будем слушать песню.
2: Салтыкова клевая.
0: Да, Салтыкова клевая.
2: Квартирка у нее клевая, и она клевая.
0: И в джакузи видно ее. 1996 год, вашему
2: вниманию. Если честно, это песня, которую мне неловко говорить, но я очень ее люблю.
0: Да,
2: она такая,
0: песня.
2: Типа.

0: рука не поднялась притормозить композицию.
1: Неожиданно, что именно эту композицию ты не можешь прервать.
0: Ну а что, она впервые в жизни играет на новом радио?
1: Нет! Не впервые. Ну, она играла в 96-м году. Потому что я рассказывала, что у меня была книга для настоящей девочки от Ирины Салтыковой.
0: Тогда играли «Серые глаза».
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: В эта песня в базе оказалась буквально 5 минут назад.
1: Да? Ну тогда ладно.
0: Да, «Серые глаза» играли, а тут «Голубые глазки». Почувствуйте разницу.
1: Ну, нужно вот еще бы про карие глазки, про зеленые глазки. Вот чтобы для каждого можно было...
0: Это тема выпуска на будущее.
1: Ага.
0: Угу. Стиви Вандера поставим обязательно.
1: Тебе не стыдно?
0: Нет.
1: Тебе не стыдно?
0: Ну, Стиви Вандер сам пошутить гораздо вообще. И Рэя Чарльза.
1: Очень хорошо.
0: Продолжаем проект. Тут нам написали, что в 96-м году, Елена пишет, Майкл Джексон про странника в Москве
1: написал, да.
0: Очаровательная песня, вообще никаких вопросов. Может быть, мы и до нее доберемся, но сейчас у нас женская минутка. Причем такая продолжительная. Да, Лика Стар звучала 100 раз, потому что я ее обожаю. И сейчас она прозвучит 101-й, наверное. А предысторию все равно я расскажу. Итак, клип «Одинокая луна». Вот представь себе, 96-й год. Вот представь себе 96-й год. Черно-белый клип.
1: Я ничего не вижу, у меня все черно-белое.
0: Черный лимузин, все так. За рулем Федор Бондарчук. Угу. Рядышком Сергей Паук-Троицкий. Например, из «Коррозии металла». Представь, уже дуэт неплохой, да? В «Сутенерах» там, значит, Иван Салмаксов, клубный деятель той эпохи, Маша Цыгаль, модельер, играет, соответственно, девушку легкого поведения.
1: Mm-hmm.
0: Там же Гоша Куценко с бильярдным кием и с козой, такой же лысый, как и всегда. Кто там еще у нас?
1: Ничего
0: Игорь Григорьев.
1: Ничего не слышу, слышу только очень много денег.
0: Да, да.

0: Извивался я сейчас в наслаждении. А еще, знаешь, как извивался? Как Лика Стар на заднем сиденье лимузина, связанная веревками.
1: Ты уверен, что именно это ты вот, ну, хотел бы, чтобы все представляли, как ты извиваешься, как
0: да.
1: Лика Стар, связанная веревками.
2: Реклама.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пока цена на вашей стороне, действуйте! Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
7: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Юрадио.ру.
13: Примите некоторые танцы поизображать. Я как радиоведущий себя веду. Ребят, все, чил. Мы продолжаем проект, что было раньше. Слушаем треки, которые были новыми, когда нового еще не было. 96-й год на повестке.
14: Угу. Именно так. Ну и сейчас давай немножечко рэпчика, потому что не все нас слышат. И поэтому можно порционно раздавать.
13: Ой, ну не стыдно тебе.
14: Да я шучу.
13: Ну, я
14: просто надеюсь, что сейчас на эту композицию наши слушатели отреагируют чуть-чуть живее, чем когда я в первый раз ее ставил давным-давно.
13: Мне обидно, на самом деле, потому что из-за того, что ремиксы зафорсились, все такие, все, шарю за тупака, шарю за рэп, мне нравятся вот эти ремиксы. Нет, если вы цените и уважаете настоящий хип-хоп, то этот трек — это классика. Поэтому, друзья, нельзя не любить эту композицию. Я очень надеюсь на рэперов. Если вас хотя бы два человека, дайте знать, что не одна я кайфую.

0: Shake It. Молодцы. Я хвалю всех, кто раздал огня, поставил реакцию. В основном девчонки, девочки.
1: Да,
0: я
1: девчоночки,
0: вас
1: респект. Ну а сейчас ждем все огоньки мира от Ильины Кофман, потому что отечественный Ace of Base на новом радио в проекте «Что было раньше». Блин, я думал, я с другого момента ее ставлю, а я с самого начала. Погружение. 100%.

0: новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау!
2: Вот это да.
1: Я шломалась по дороге. Ребят, подождите, у меня...
2: Ты от миражей отходишь?
1: Отлетело, да. Раз, два, нормально, работаем. Мы продолжаем, мы слушаем брейк «Что было раньше», треки, которые... Сегодня у нас тема 96-й год.
2: 1990, все так. И, ну, без этого... музыкального отрывка, мне кажется, нельзя тоже эпоху полноценно представить.
1: Ну да, автор этой композиции говорит, что он самый первый рэпер на Руси, что он делал это до того, как это было мейнстримом, и всегда в пример приводит эту композицию. Ведь там есть речитатив, а значит рэп, а значит он тот еще гангста.
2: Ну, с другой стороны, можно говорить вообще все, что угодно, если у тебя большая аудитория, найдутся те, кто поверит, да и вообще плевать и... срать и мазать, как говорится.
1: Да, в целом ему вообще...
2: Он вообще красавчик просто.
1: Он вообще что хочет.
2: Вот представь себе, 30 лет, а он по-прежнему...
1: Да он еще...
2: Да вообще...

0: Да, продолжаем проект «Что было раньше?». Если вам кажется, что круче быть не может, то...
1: Мы только начали. Вот смотри, в прошлом часе некоторые прекрасные наши любимые, самые лучшие, замечательные слушатели обращали внимание, что есть группа, которую обязательно надо сегодня послушать. И, ну, мы не сопротивляемся. Это раз. Трек этот никогда не звучал. Вообще ни разу.
0: Ну нет, он звучал. Я как-то поздравлял коллегу, при тебе нет.
1: Почему ты меня не поздравлял?
0: Потому что мы тогда постеснялись ассоциировать тебя с этой
1: Справедливо.
0: Да.
1: Но все-таки у кого-то впереди день рождения, у кого-то уже был, кому-то уже...
0: Ну и в конце до концов, коль уж выпуск посвящен 1996 году, а это было ровно 30 лет назад, поэтому, ребятушки, мы сейчас ожидаем, что будет огнепад в нашем мессенджере, в ином случае, но это как-то не по-братски.
1: Ну да, ради чего мы сейчас вот это рискуем, работой, там вот это все.
0: Карьерами, да, красивого вечера.

0: Вот так вот продолжаем проект, что было раньше. Ну а что, вот 30-летие композиции, да? Как она могла не прозвучать сегодня? 30 лет песни.
1: Она вообще спокойно сегодня... могла не прозвучать сегодня.
0: Потому что все треки, которые мы сегодня слушаем, им всем по 30 лет.
1: Да, да.
0: Офигеть.
1: И мне кажется, почему никто не пишет вот эту вот тираду? Как удивительно. Я вначале для чего сказала? Музыка вне времени. Хоть бы кто подхватил и вот переформулировал вот эту вот муть, музыку.
0: А мы уже избаловали, потому что мы на одной волне со всеми нашими слушателями. И, соответственно, это уже как-то, ну, по умолчанию понятно.
1: Слушай, пора этот, Элину Кофман забанить. Ты посмотри, что делает. Если нужен будет медляк, то есть отличный вариант. Удивительно, но факт, ни в одном прошедших выпусков по 96-му году не было этой песни. Тони Брэкстон, Unbreak My Heart. Я ее принесла, чтобы Элина Кофман вот так написала, и теперь будет ощущение, что это она подсказала.
0: Знаешь, Элина Кофман — это человек, которого я обожаю всем сердцем, но как человек, которого я обожаю всем сердцем, она поймет меня. Элечка, не душни. Не душни, пожалуйста.
1: У меня есть пробы, что я принесла ее. Но просто мы вот немножечко на таких движениях. Типа, пробок нет, есть тачка, газ.

0: продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Появилось желание поставить песню группы «Сплин. Любовь идет по проводам», но
1: есть
0: цензуру
1: нюанс.
0: Не прошли. Да. Однако же мы от рокового направления, тем не менее, не отказываемся. Вот, например, у Глеба Рудольфовича Самойлова 4 августа день рождения. Соответственно, кто мы такие, чтобы не поздравить замечательного музыканта с 56-летием? Глеб Рудольфович, наше почтение.

0: Я хочу пощадить нашу дорогую Эвичку.
1: Спасибо. Можно, пожалуйста, все, драму остановить?
0: Да, можно.
1: Хочется качнуть,
0: можно.
1: Качали в другую сторону.
0: Ну, мы же в 96-й год погрузились. У Агаты Кристи есть и веселые песни, но вот в 96-м два корабля, пожалуйста, нашему вниманию. А еще в 96-м году Татьяна Буланова.
1: Вот. Другое дело. Это я называю принцип качелей. Понимаете? К солнышкам.
0: Когда
1: вот
0: в замесе Филипп Киркоров, Сектор Газа, Продиджи, Агата Кристи, Татьяна Буланова. Господи, храни новое радио.

0: тут человек в туалет отпрашивается. Мой хороший, беги. Небольшой перерыв и продолжим. ЧБР на Новом Радио.
1: Что было раньше на Новом Радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Чуть чихнуть убежала.
3: Да, но не получилось. Сама испугалась. Все, мы продолжаем, ребята. У нас проект «Что было раньше». Сегодня слушаем 96-й год. Я ни разу не говорила заготовку про то, когда слушать повторы. Это странно.
2: И где слушать не говорила
3: повторы. Да, ни разу. Ни разу не сказала.
2: Да и пофигу, вообще не говори.
3: Саш, кто бы на самом деле мне за это прописал?
2: Никому не говори.
3: Ну и не буду. Что мы дальше-то слушаем?
2: Мы слушаем твою.
3: Это не моя теперь. Это Елинки Кофман.
2: Ага.
3: Ребят, это прекрасный повод для того, чтобы вы признались в любви тому человеку, которому вы почему-то еще не признались в любви. Потом вы расстанетесь, потому что он разобьет себе сердце. Шутка, не будет такого, потому что unbreak, как говорится, my heart.

0: Ну, мощно. Проект, это что было раньше на новом радио, все так.
1: Это очень хорошо. Чуть-чуть обидно, конечно, что Элина своим фальшстартом испортила тайну, чарующую вот эту таинственность.
0: А с Элиной нельзя смотреть фильмы.
1: Я тоже так думаю,
0: она,
1: кстати.
0: Она спойлерит, я уверен, сразу.
1: Мне кажется, она... Да, я не смогу лучше придумать. Вообще.
0: А вот это вот вы ожидали?
1: Я,
0: Ку-ку-чу моя, я. 96-й год.

0: я Коко Джамбо.
1: Мне нравится, кто-то в очереди стоит на заправку, слушает и, в принципе, не обламывается. Кто-то просто едет и уже мимо дома проехал давным-давно, а все равно продолжает путешествовать, потому что... Что останавливается-то?
0: А красивый летний вечер, да. Я хотела, чтобы каждый вторник во время ЧБР кто-нибудь кружочки покидал. Только друзья твои тебе присылают. Ну-ка, в чат давайте, пришлите мне, что вы слушаете нас. Хочу знать, что вы существуете.
1: Моим друзьям привет в Тольятти. Кстати, в Тольятти, в 6-й гимназии, там же, где и я, когда-то училась певица Линда.
0: Как ловко. Это да. Не совпадение.
1: Это не совпадение.
0: Это магия радио.
1: Это магия радио, да. Она, правда, когда к нам приходила, я ей рассказывал эту историю, она говорит, я не училась там.
0: Меня там не было.
1: Ладно, ладно, в Тольятти-то жила.

0: ты знаешь, что говорил Филипп Киркоров?
1: Что?
0: В одном из интервью он сказал, что лучше Линды у Макса Фадеева проекта не было.
1: Ну, не соглашусь.
0: Ну, по версии Филиппа Киркорова, вот такая вот история. А по твоей?
1: Все проекты Макса Фадеева прекрасны.
0: И лучше Линды. Ну, пусть так.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
9: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+. Новое
10: радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, друзья, а мы как-то очень внезапно к финалу.
0: Потихонечку приближаемся, но еще успеем несколько песен послушать. И одна из них из «Нежданчиков», это 96-й год, это «Твоя территория».
1: Моя абсолютно.
0: Отечественный хип-хоп.
1: Потому что я была рождена в 96-м году,
0: именно
1: и
0: так.
1: Я люблю рэп.
0: Да, а я тогда слушал группу Bad Balance, потому что это было модно. Но я не знаю, насколько сейчас свежи воспоминания людей, которые тогда тоже слушали эту группу и сейчас слушают новое радио.
1: Я думаю, такая же, как и ты, хайпующая плесень сейчас в комментариях отпишется.
0: Если отпишется, то я буду, ну, понимать, что все не зря. Михей Красавец. Солнце восходит, машины фары гасят, виднеются заводы, трубы.

0: Да, тут и текст потрясающий. Мне очень нравится. Продолжаем проект, что было раньше. Эвичка, дорогуша, наконец-то. С твоей территории не сходим.
1: Да,
0: не
1: это
0: сходим.
1: Я каждый раз, когда мы ставим этот трек, и как и про многие треки, говорю, что это один из моих любимых треков, но эта композиция в моем постоянном плейлисте. Мне кажется, сколько еще 30 лет пройдет, она будет абсолютно так же качать. И я хочу, кстати, купить пластинку, когда в мае мы были в Грузии, последнюю в виниловом модном магазине у меня сперли с подноса, стоило копейки.
0: 1996 год, Fugees.

0: Ну, кстати, с дорожки хип-хопа особо не сворачиваем. Вот нам сообщение из США пришло. Девушка спрашивает, а говорят, что в России хип-хоп классный. 14 лет уже здесь не живу. А, ребятушки, а мы не слушаем современный хип-хоп сейчас.
1: Да, у нас сегодня случае. Треки, нас... которые были выпущены до 2015 года, а конкретно сегодня треки, которые...
0: 1996 год рождения нашей дорогуши. А, пишут, что из ТДК в 96-м выпустили нетленку про пролетевшее лето.
1: О,
0: но мы
1: кстати.
0: Ее послушаем, наверное, в конце августа.
1: Да,
0: не
1: пока
0: жалко.
1: Рано, пока рано.
0: Пока рано. А вот эта песня тоже, как и все предыдущие, вышла в 96-м, и как будто бы для финала лучше не придумать.
1: Да, очень красивый трек, очень меланхоличный, как раз закатное солнце. Я вас целую в обе щеки, всех тех, кто не вел себя, как мышь, целую в нос. В очередной раз говорю вам спасибо, что слушаете. Надеюсь, вы получили удовольствие.
0: Повтор в субботу в это же время.
1: С 6 до 8.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.
3: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
4: Хорошо бы садик был рядом с домом.
3: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
4: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
3: Ой, а еще свой пруд с набережной.
4: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
5: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Все так, но сейчас уже гораздо свежее, чем двумя часами ранее. Прямо по курсу Вани Дмитриенко. Стадионный артист на минуточку. 20-летний, самый молодой, яркий.

0: три новые
1: в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.
0: Такого радио вы еще не видели.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1. Телефон 704040.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Ну, не совсем конец. Бервов на новом радио. По поводу топим. Глагол, казалось бы, один, а смыслы разные. Вот ребята из утреннего шоу топили. А сейчас топят в отпуске. Кто во что гораст. Вадичка Данилин сейчас за них топит, и у него неплохо получается с утра пораньше.
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
3: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
10: Новое радио.

0: One Republic на новом радио. Иногда кажется, а почему такое название? Откуда One взялось? Почему не Two или Three, например? 4-5, потому что группа Republic существовала, когда ребят собрались в банду, и лейбл сказал, ну типа, ну алло, все, есть тут уже Republic, они говорят, да, тогда мы будем One Republic. И вот пошло-поехало, представь себе, а потом Too Late Apologize, ремиксы и все остальное, и бесконечный подъем, и все такое прочее. Красивая история, наверное, такая же красивая, как, собственно, любая биография, в которой что-то любопытное происходит. Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Всегда к ним скоро.
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Ребятушки, наступило то самое время осмысленно подумать о собственных хотелках, желалках и мечталках. Все это под легкий ветерок или там, не знаю, под вкусную снеть, нужно подчеркнуть. И под отличную музыку непременно. Красивого вечера. Yeah.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Марацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

И спустя много лет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». По вторник в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

И у Бон Джови есть одноименная композиция, и у доктора Албана, но наши и их лайф — это по-настоящему. Дима Билан и Мари Краймбрери на новом радио. Данил Михайлов тоже был на новом до сего момента. Ушел искать Скатертью.

0: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

до встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиланд. Хочется всегда.
2: Реклама. Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
4: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
8: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыка.

Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

такой же, но не

0: радио. Реклама.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
3: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
3: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
3: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
4: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: убьет.
1: Новое радио.

Проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

0: Ани на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
4: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба Нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
0: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-0-46. 266-0-46. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
7: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник 30 августа 11:00 Александровский сад. Партнеры проекта Центр развития радость. Октябрьский проспект 62.
8: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
9: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Слушай, новое.

криминально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Кажется, империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Новое.
0: Да, это новое выходное радио.

них таких разных. И оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: «Что было раньше?». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Новое радио. Новое на новом.
2: Ума Турман. Не стой, танцуй.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Орешки.
1: Всем привет, ребята. Мы в отпуске.
2: Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
1: Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
2: Так это для усмешнения.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: сердца.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Новое радио.